Лейкап Цонкин чи Глапуктын топча чэнжа ёмэлтын Пхэчин дэлэм чэнжа ёмэлэх горлар гэча шэпча чипатын. Лимав дэнкэн бшуг чи лэни чэн нэнгтэн шэпча ни Кэлэй чэ рэгни сүг тэл лэн шэпча чэп. Марангвэй кун, Сэчуан ебин лоблэн лэнгэн лоблэлтэ цугпи лэйши гэниндэм дэцугхэ ла мэтэб рэгни тэн. Нэчэг сарпа, хчэнгэй бсорг сүг чапкун чэ мэчул цамба нэжа лэгцэм бшигпатын. Лобтэн лоба нэртун ар ngabja лэгцэм лэбью. Далебда сэмби цэнд, ебин лоблэн ки лэдэй цунда нацуг тэн обжа лэгцэм цуни. Лэнэ чэцэм кундэн шибатын. Лобтэн ломи лэгаа цулуа тэн лэйшиг дэвэ ягбу юн жэр рэгрэм шиё. Чичэм шучэ Си Цзиньпин ки лэйшиг хунжуг сэчэ чэр дуншуг ла хэнэн джамни лэнэ эртэмбу тэн хунцэл чэр тун. Бэцэл тортун чичэб шачэн лэгтэр сэдэй. Толуб таршын лома тэн шэнгба лэма сүг зонэл цугчэ лэйшиг эртэмбу юн вэр хэнэн джэгэсэн нанши ла нанайо. Обдадан бэцэй сэмчэн нэн цугбэй чунгун чунгян чабсу чичэ цунды тун. Сатам намэн обчэдэй амэн цун гэнэ ла хэнэн джэгба тэн. Зонэл цугчэ лэйшиг ла джабчэр шэх чэр тэнгни. Штабтэн лэйшиг марна тэн лэйшиг намба ахсар бэй марни кэхэн гэнсун лэдун ягбу джэбгэй шэптан ю. Лэйшиг хунжуг гэ табчэй лэгдар шэпэй лор нганцэн чэ чарангул чунгапэй нэн. Лор нганцэн чэ чарангул чунгапэй рэн

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Амгшав тамжи пайдалгны пайл зэгтэнжи лила жүлэ. Амгганы жугрун овар. Лгбу жүнэ, өжүн лука жүнчир цуна жүнчиржи сакунсы ни бадын. Жугрун гэтлдэ савми нитун жыбжалх замдын. Лакры савми ангатунлх зам юбэр, нэгцэл чав хачан чэмпу юджин. Жунгудын жагыржи танцмавар тхарангбу мэй бажил. Жинчун сэмби апи, ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལུ ནིག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང